Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелые.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

твоей я благодарна ей.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Алиса Плюс.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Радио Алиса Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканц и новости на этот час. Министерство здравоохранения представило проект реформы больничной

розничной сети. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, самоуправление Даугавпилса усиливает систему гражданской обороны. Европейский экзамен сдали более 2000 даугавпилчан. В городе официально стартовал сезон фонтанов. Далее подробнее об этих новостях. Министерство здравоохранения Латвии представило проект реформы больничной сети. На общественное обсуждение переданы поправки к порядку организации медицинских услуг, в которых конкретно указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных. В список многопрофильных медучреждений в частности вошли Даугавпилская региональная и Резекненская больницы. Согласно проекту правил, многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным направлениям. Неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие сложные профили, где необходимы более широкие ресурсы и доступность специалистов. Предполагается, что новое отделение больниц и связанные с ним требования вступят в силу 1 января 2027 года. На фоне угроз воздушному пространству Латвии самоуправление Даугавпилса усиливает систему гражданской обороны. Как заверило руководство самоуправления, в городе ведется активная работа по обеспечению безопасности жителей и подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям. По словам заместителя исполнительного директора Даугавпилской думы Карлиса Рассиса, в этот четверг состоится встреча с представителями Центра управления кризисами, во время которой планируется дополнительно обсудить вопросы реагирования и координации действий. В то же время ситуация с бомбоубежищами в городе остается сложной. Самоуправление неоднократно обращалось к жителям и предпринимателям с призывом сообщать о возможных помещениях, которые могли бы быть оборудованы под убежища. На данный момент в Даугавпилсе насчитывается 52 убежища. Однако, по данным Государственной пожарно-спасательной службы, лишь 8 из них полностью соответствуют установленным требованиям, а еще 44 соответствуют лишь частично. С 7 по 9 мая в Латвии уже в 12-й раз состоялся европейский экзамен. У участников была возможность проверить свои знания об истории, актуальных событиях, ценностях, кулинарном и архитектурном наследии Европейского Союза. В целом европейский экзамен в этом году сдали 39 018 участников, 2240 из них – даугавпилчане. С учетом количества набранных баллов и времени выполнения в каждой возрастной группе и на уровнях для взрослых были определены 20 победителей, которые получат диплом и титул победителя европейского экзамена, а также подарочные карты. В Даугавпилсе официально стартовал сезон фонтанов. После проведения необходимых технических работ и проверки оборудования фонтаны были запущены в разных районах города. В конце апреля начал работать самый большой городской фонтан в парке Дубровина. Уже установлен сезонный фонтан и на озере большие стропы. В этом сезоне он модернизирован и в вечернее время подсвечивается. Самоуправление города напоминает, что фонтаны являются важной частью городской среды и призывают жителей бережно относиться к объектам. В течение всего сезона специалисты будут следить за техническим состоянием фонтанов и качеством воды в них. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 20 мая. Сегодня ожидается в основном облачная погода, небо будет затянуто облаками и солнышко будет выглядывать изредка. Температура воздуха будет от 13 градусов утром до плюс 19 градусов во второй половине дня. Ветер все время в течение всего дня северо-западный, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду. Осадки в виде небольшого летнего дождика ожидаются примерно с середины дня и до вечера.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: Кукла Даша, не плачь, не плачь.

ближайшем выпуске новостей. Министерство здравоохранения представило проект реформы больничной сети. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, самоуправление Даугавпилса усиливает систему гражданской обороны. Европейский экзамен сдали более 2000 даугавпилчан. В городе официально стартовал сезон фонтанов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Pareizs laiks – 7 no rīta. Dobrē utrā v studiji Alise Plus Juris Saukāns i novesti na etat čas. Министерство здравоохранения представило проект реформы больничной сети. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, самоуправление Даугавпилса усиливает систему гражданской обороны.

Европейский экзамен сдали более 2000 долгопилчан. В городе официально стартовал сезон фонтанов. Далее подробнее об этих новостях. Министерство здравоохранения Латвии представило проект реформы больничной сети. На общественное обсуждение переданы поправки к порядку организации медицинских услуг, в которых конкретно указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных. В список многопрофильных медучреждений в частности вошли Даугавпилская региональная и Резекненская больницы. Согласно проекту правил, многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным направлениям. Неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие сложные профили, где необходимы более широкие ресурсы и доступность специалистов. Предполагается, что новое отделение больниц и связанные с ним требования вступят в силу 1 января 2027 года. На фоне угроз воздушному пространству Латвии самоуправление Даугавпилса усиливает систему гражданской обороны. Как заверило руководство самоуправления, в городе ведется активная работа по обеспечению безопасности жителей и подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям. По словам заместителя исполнительного директора Даугавпилсской думы Карлиса Рассиса, в этот четверг состоится встреча с представителями Центра управления кризисами, во время которой планируется дополнительно обсудить вопросы реагирования и координации действий. В то же время ситуация с бомбоубежищами в городе остается сложной. Самоуправление неоднократно обращалось к жителям и предпринимателям с призывом сообщать о возможных помещениях, которые могли бы быть оборудованы под убежища. На данный момент в Даугавпилсе насчитывается 52 убежища. Однако, по данным Государственной пожарно-спасательной службы, лишь 8 из них полностью соответствуют установленным требованиям, а еще 44 соответствуют лишь частично. С 7 по 9 мая в Латвии уже в 12-й раз состоялся европейский экзамен. У участников была возможность проверить свои знания об истории, актуальных событиях, ценностях, кулинарном и архитектурном наследии Европейского Союза. В целом европейский экзамен в этом году сдали 39 018 участников, 2240 из них – даугавпилчане. С учетом количества набранных баллов и времени выполнения в каждой возрастной группе и на уровнях для взрослых были определены 20 победителей, которые получат диплом и титул победителя европейского экзамена, а также подарочные карты. В Даугавпилсе официально стартовал сезон фонтанов. После проведения необходимых технических работ и проверки оборудования фонтаны были запущены в разных районах города. В конце апреля начал работать самый большой городской фонтан в парке Дубровина. Уже установлен сезонный фонтан и на озере Большие Стропы. В этом сезоне он модернизирован и в вечернее время подсвечивается. Самоуправление города напоминает, что фонтаны являются важной частью городской среды и призывают жителей бережно относиться к объектам. В течение всего сезона специалисты будут следить за техническим состоянием фонтанов и качеством воды в них. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 20 мая. Сегодня ожидается в основном облачная погода, небо будет затянуто облаками и солнышко будет выглядывать изредка. Температура воздуха будет от 13 градусов утром до плюс 19 градусов во второй половине дня. Ветер все время в течение всего дня северо-западный, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду. Осадки в виде небольшого летнего дождика ожидаются примерно с середины дня и до вечера.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
7: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

ближайшем выпуске новостей. Из-за возможной угрозы воздушному пространству вчера в Латгалии был прерван экзамен по латышскому языку. Министерство юстиции продвигает изменения в законе, укрепляющие правовую защиту животных. В Даугавпилсе проверят готовность ответственных служб к промышленным авариям. Продолжаются попытки мошенников выманить данные жителей от имени ЦСДД. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
3: 24. maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komandas start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканц и новости на этот час. Из-за возможной угрозы воздушному пространству вчера в Латгалии был прерван экзамен по латышскому языку. Министерство юстиции продвигает изменения в законе, укрепляющие правовую защиту животных. В Даугавпилсе проверят готовность ответственных служб к промышленным авариям. Продолжаются попытки мошенников выманить данные жителей от имени ЦСДД. Далее подробнее об этих новостях. Вчера в нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству было прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов, свидетельствует информация, предоставленная министром образования и науки Даце Мелбаарде. Вторая часть экзамена будет организована в дополнительном

Дополнительный срок 9 июня. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, Государственное агентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки подготовило информационный материал о действиях руководства школ в непредвиденных ситуациях на местном и национальном уровне, который разослан всем учебным заведениям. Министерство юстиции продвигает изменения в гражданском законе, прямо закрепляющие принцип, что животное – это не имущество и не предмет, а живое существо с особой правовой защитой. В министерстве отмечают, что изменения будут способствовать более ответственному и уважительному отношению к животным, а также обеспечат соответствие законодательства современным общественным ценностям. Минюст также предлагает расширить регулирование, предусмотрев право человека на получение компенсации за причиненный ущерб в случаях, когда животное было убито или искалечено. Стоит напомнить, что министерство ранее уже добилось ужесточения наказаний за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы. Это предусмотрено поправками к уголовному закону, вступившими в силу в июле 2024 года. Компания «Латвийс Пропангазе» сообщает, что в четверг, 21 мая, в 11.00 на территории газонаполнительной станции на улице Елгавас 2 в Даугавпилсе пройдут практические учения по гражданской обороне. Учения организованы в соответствии с требованиями Кабинета министров по оценке и снижению рисков промышленных аварий. Жители микрорайонов Рудели и Черепово предупреждают, что в 11 часов утра будет включена сирена оповещения для проверки ее работы. В компании подчеркивают, что это часть запланированных учений и угрозы для населения нет. Продолжаются попытки мошенников выманить данные жителей Латвии. Теперь уже от имени дирекции безопасности дорожного движения. Злоумышленники рассылают поддельные электронные письма и СМС-сообщения с информацией о якобы назначенных административных штрафах за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях содержатся мошеннические ссылки. После перехода по ним пользователей просят авторизоваться с помощью интернет-банка и ввести банковские данные. ЦСДД напоминают, что учреждение не отправляет жителям СМС-сообщения и призывают проверять информацию только напрямую через официальный сайт. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 20 мая. Сегодня ожидается в основном облачная погода, небо будет затянуто облаками и солнышко будет выглядывать изредка. Температура воздуха будет от 13 градусов утром до плюс 19 градусов во второй половине дня. Ветер все время в течение всего дня северо-западный, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду. Осадки в виде небольшого летнего дождика ожидаются примерно с середины дня и до вечера.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
3: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
5: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. ВТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
10: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
11: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
12: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
5: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
4: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
7: 2-400-881.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Министерство здравоохранения представило проект реформы больничной сети. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, самоуправление Даугавпилса усиливает систему гражданской обороны. Европейский экзамен сдали более 2000 даугавпилчан. В городе официально стартовал сезон фонтанов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi. Tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. -30% на серебряные украшения, -25% на все золотые украшения и -25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummebeles.lv.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
8: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
9: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняют.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алла Сеплос, Юрий Сауканц и новости на этот час. Министерство здравоохранения представило проект реформы больничной сети. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, самоуправление Даугавпилса усиливает систему гражданской обороны. Европейский экзамен сдали более 2000 даугавпилчан. В городе официально стартовал сезон фонтанов. Далее подробнее об этих новостях. Министерство здравоохранения Латвии представило проект реформы больничной сети. На общественное обсуждение переданы поправки к порядку организации медицинских услуг, в которых конкретно указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных. В список многопрофильных медучреждений в частности вошли Даугавпилская региональная и Резекненская больницы. Согласно проекту правил, многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным направлениям. Неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие сложные профили, где необходимы более широкие ресурсы и доступность специалистов. Предполагается, что новое деление больниц и связанные с ним требования вступят в силу 1 января 2027 года. На фоне угроз воздушному пространству Латвии самоуправление Даугавпилса усиливает систему гражданской обороны. Как заверило руководство самоуправления, в городе ведется

Ведется активная работа по обеспечению безопасности жителей и подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям. По словам заместителя исполнительного директора Даугавпилсской думы Карлиса Рассиса, в этот четверг состоится встреча с представителями Центра управления кризисами, во время которой планируется дополнительно обсудить вопросы реагирования и координации действий. В то же время ситуация с бомбоубежищами в городе остается сложной. Самоуправление неоднократно обращалось к жителям и предпринимателям с призывом сообщать о возможных помещениях, которые могли бы быть оборудованы под убежища. На данный момент в Даугавпилсе насчитывается 52 убежища. Однако, по данным Государственной пожарно-спасательной службы, лишь 8 из них полностью соответствуют установленным требованиям, а еще 44 соответствуют лишь частично. С 7 по 9 мая в Латвии уже в 12-й раз состоялся европейский экзамен. У участников была возможность проверить свои знания об истории, актуальных событиях, ценностях, кулинарном и архитектурном наследии Европейского Союза. В целом европейский экзамен в этом году сдали 39 018 участников, 2240 из них – даугавпилчане. С учетом количества набранных баллов и времени выполнения в каждой возрастной группе и на уровнях для взрослых были определены 20 победителей, которые получат диплом и титул победителя европейского экзамена, а также подарочные карты. В Даугавпилсе официально стартовал сезон фонтанов. После проведения необходимых технических работ и проверки оборудования фонтаны были запущены в разных районах города. В конце апреля начал работать самый большой городской фонтан в парке Дубровина. Уже установлен сезонный фонтан и на озере большие стропы. В этом сезоне он модернизирован и в вечернее время подсвечивается. Самоуправление города напоминает, что фонтаны являются важной частью городской среды и призывают жителей бережно относиться к объектам. В течение всего сезона специалисты будут следить за техническим состоянием фонтанов и качеством воды в них. С новостями в студии был Юрий Саукан с информационной службы «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 20 мая. Сегодня ожидается в основном облачная погода, небо будет затянуто облаками и солнышко будет выглядывать изредка. Температура воздуха будет от 13 градусов утром до плюс 19 градусов во второй половине дня. Ветер все время в течение всего дня северо-западный, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду. Осадки в виде небольшого летнего дождика ожидаются примерно с середины дня и до вечера.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Politическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
5: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
6: Много денег выручай, металлолом стал медставай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал медставай.
8: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека «Слабубу» и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
10: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

брюнетка, все равно. Признаюсь, не бросая слов на ветер, что я их полюбил уже ж давно.

0: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
3: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
4: Новый сезон, новый уют. В Endhome новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome. Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Из-за возможной угрозы воздушному пространству вчера в Латгалии был прерван экзамен по латышскому языку. Министерство юстиции продвигает изменения в законе, укрепляющие правовую защиту животных. В Даугавпилсе проверят готовность ответственных служб к промышленным авариям. Продолжаются попытки мошенников выманить данные жителей от имени ЦСДД. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 0101. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканц и новости на этот час. Из-за возможной угрозы воздушному пространству вчера в Латгалии был прерван экзамен по латышскому языку. Министерство юстиции продвигает изменения в законе, укрепляющие правовую защиту животных. В Даугавпилсе проверят готовность ответственных служб к промышленным авариям. Продолжаются попытки мошенников выманить данные жителей от имени ЦСДД. Далее подробнее об этих новостях. Вчера в нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству было прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов, свидетельствует информация, предоставленная министром образования и науки Даце Мелбаарде. Вторая часть экзамена будет организована в дополнительный срок 9 июня. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, Государственное агентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки подготовило информационный материал о действиях руководства школ в непредвиденных ситуациях на местном и национальном уровне, который разослан всем учебным заведениям. Министерство юстиции продвигает изменения в гражданском законе, прямо закрепляющие принцип, что животное – это не имущество и не предмет, а живое существо с особой правовой защитой. В министерстве отмечают, что изменения будут способствовать более ответственному и уважительному отношению к животным, а также обеспечат соответствие законодательства современным общественным ценностям. Минюст также предлагает расширить регулирование, предусмотрев право человека на получение компенсации за причиненный ущерб в случаях, когда животное было убито или искалечено. Стоит напомнить, что министерство ранее уже добилось ужесточения наказаний за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы. Это предусмотрено поправками к уголовному закону, вступившими в силу в июле 2024 года.

года. Компания «Латвийс Пропаногазе» сообщает, что в четверг, 21 мая, в 11.00 на территории газонаполнительной станции на улице Елгавас 2 в Даугавпилсе пройдут практические учения по гражданской обороне. Учения организованы в соответствии с требованиями Кабинета министров по оценке и снижению рисков промышленных аварий. Жители микрорайонов Рудели и Черепово предупреждают, что в 11 часов утра будет включена сирена оповещения для проверки ее работы. В компании подчеркивают, что это часть запланированных учений и угрозы для населения нет. Продолжаются попытки мошенников выманить данные жителей Латвии. Теперь уже от имени дирекции безопасности дорожного движения. Злоумышленники рассылают поддельные электронные письма и СМС-сообщения с информацией о якобы назначенных административных штрафах за нарушение правил дорожного движения. В сообщениях содержатся мошеннические ссылки. После перехода по ним пользователей просят авторизоваться с помощью интернет-банка и ввести банковские данные. В ЦСДД напоминают, что учреждение не отправляет жителям СМС-сообщения и призывают проверять информацию только напрямую через официальный сайт. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду 20 мая. Сегодня ожидается в основном облачная погода, небо будет затянуто облаками и солнышко будет выглядывать изредка. Температура воздуха будет от 13 градусов утром до плюс 19 градусов во второй половине дня. Ветер все время в течение всего дня северо-западный, в порывах не будет превышать 7 метров в секунду. Осадки в виде небольшого летнего дождика ожидаются примерно с середины дня и до вечера.

0: «Цирк Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
4: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнездо». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнездо». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 91.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
0: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5 eiro 99 centi un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
1: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

101.6 FM. Радио Алиса Плюс. Yeah.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200-56-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Чем ближе лето, тем чаще окна домов остаются открытыми. Хочется свежего воздуха, солнца и, наконец, впустить в квартиру настоящее тепло. Но вместе с этим нужно быть очень внимательным. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по безопасности о том, о чем важно помнить в сезон открытых окон. Особенно опасны москитные сетки. Многие ошибочно считают их надежной защитой, хотя на самом деле они предназначены только от насекомых и не выдерживают ни вес ребенка, ни вес домашнего питомца. Поэтому дома лучше не оставлять маленьких детей без присмотра в комнате с открытым окном. Не ставить рядом с подоконником стулья, тумбы и другую мебель, по которой ребенок может забраться выше. Можно установить специальные блокираторы или ограничители открывания окон. Помнить, что кошки тоже часто выпадают из окон и балконов, особенно весной и летом. И не надеяться на москитную сетку, так как она создает ложное ощущение безопасности. Также специалисты советуют быть осторожнее во время проветривания ночью и перед выходом из дома, так как оставленные без присмотра открытые окна становятся легкой добычей для дождя и порывистого ветра. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких и питомцев.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: трудно.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» отдельный разговор был посвящен развитию ветроэнергетики в Латвии. Министр климата и энергетики Каспар Смелнис связывает эту тему не только с производством электричества, но и с энергетической безопасностью нашего государства. По словам министра, Латвия должна смотреть на энергетику как на сбалансированный набор разных источников. Одного вида энергии недостаточно, чтобы обеспечить устойчивость системы круглый год. Гидроэлектростанции играют свою роль, солнечная энергия особенно важна в ясные периоды, а ветер должен давать вклад в те сезонные дни, когда солнечной генерации меньше. Именно поэтому, по словам Каспара Мелниса, ветроэнергетика – это не дополнение ради моды, а элемент полноценного энергетического портфеля страны. Каспар Мелнис также подчеркнул, что речь идет не только о киловаттах, но и об экономике. Если электроэнергию страна производит сама, значит и деньги остаются внутри латвийской экономики. При этом министр привел и конкретные цифры. Сегодня Латвия ежедневно тратит порядка 7-10 миллионов евро на импорт ископаемых энергоресурсов. В год это составляет около 3 миллиардов евро. По его словам, развитие собственной генерации – это способ сократить эти расходы и удержать средства внутри страны. В программе прозвучал и более широкий аргумент. Импорт ископаемого топлива означает, что значительные средства уходят за рубеж, тогда как развитие собственной энергетики, наоборот, создает рабочие места, поддерживает регионы, формирует налоговые поступления и дает шанс для появления рядом с энергетическими проектами новых производств. В качестве примера министр привел ветропарк в Елговском крае, возле которого уже возникают планы для других бизнес-проектов, заинтересованных в более доступной электроэнергии. Отдельный акцент был сделан и на выгодах для местных сообществ. По словам Каспара Мелниса, новые ветропарки предусматривают и прямые поступления в пользу жителей и самоуправлений. В качестве примера министр упомянул проект «Ла Флорта» с установленной мощностью около 108 мегаватт и 16 турбинами, который должен ежегодно приносить средства местным жителям и самоуправлению. Министр также отметил, что рядом с такими объектами приводится в порядок дороги и другая инфраструктура, которая затем остается на месте и используется жителями. В программе министр климата и энергетики Каспар Мелнис затронул и скепсис вокруг ветропарков. По его словам, людям часто не хватает знаний и наглядного опыта, а поэтому сохраняются опасения из-за внешнего вида объектов, влияния на здоровье, на животных и на ландшафт. Однако Каспар Мелнис подчеркнул, такие проекты не строятся автоматически. Для них проводятся оценки воздействия на окружающую среду, и нередко, после экспертной оценки, часть первоначально запланированных турбин вообще исключается из проекта. Главный вывод, который прозвучал в программе, прост. Развитие ветроэнергетики для Латвии – это вопрос не только зеленого курса, но и вопроса, сможет ли страна сама производить нужную ей энергию, снизить зависимость от импорта и удерживать экономическую выгоду внутри страны. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Мелниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».
3: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: Вот и снова полдень собирает нас всех вместе на волне 101.6 FM, объединяет нас в программе поздравлений. Доброго дня всем и каждому в отдельности в ближайшие 3 часа. У каждого из вас

есть возможность принять участие в прямом эфире, поздравить, передать привет, послушать любимый трек, любимую песню. Для добрых, искренних слов не существует никаких расстояний и никаких границ. Звоните 654-2500 или присылайте сообщение. Открыто для ваших сообщений у нас WhatsApp и Viber приложение. Номер для сообщений 2020-1016. Ну и на всякий случай, сегодня 20 мая.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе, в самом первом части сегодняшней нашей встречи, в рамках программы поздравлений буду делать паузы информационные. К нам присоединяется цирк, цирк Марсель и Адетта.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну а начну я сегодня эфир с исполнения просьбы музыкальной. Пришла эта просьба сообщением чуть после 10 утра сегодня от нашей слушательницы Насти. Настя пишет: «Добрый день, Алиса Плюс. Хотелось бы сегодня в рамках программы поздравлений послушать песню «Тучи Иванушек». Всем слушателям заранее хорошего дня. Настя, и вам замечательного дня».

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
3: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29-24-71-10.
2: mari.lv.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
7: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebeles.lv.
8: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
2: В эфире программа поздравлений.
9: У песен всегда разная роль в программе поздравлений. Какие-то звучат просто так, для души, какие-то отправляются, украшая приветы, а какие-то музыкальных подарков функцию выполняют. Песня в исполнении Надежды Кадышевой именно музыкальным подарком. Сейчас одна из них начнет звучать. Для Антонины Гаспирович в день рождения. Антонина, Мария поздравляет вас. Крестница, в твой день рождения принимай поздравления. Будь ты всегда красива и по жизни будь счастливой. Ангел пусть тебя хранит, пусть от бед всех защитит. Ты люби и будь любима, будь всегда неповторима. В радости купайся, жизнью наслаждайся, добивайся всех высот. Пусть тебе во всем везет.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А теперь пауза для информации. Напоминаю, что в этом часе к нам присоединился цирк. Марсель Адетта гостит в Даугавпилсе с новой яркой программой, расположился в Центральном парке, в самом сердце любимого города, и предлагает представления, в которых принимают участие и акробаты, и жонглеры, и меткие стрелки, харизматичный клоун, дрессированные пони, африканские верблюды, а для самых маленьких гостей в программе дискотека с главным героем Лабубу и другие персонажи тоже присутствуют. Напомню, что представления продлятся до 24 мая включительно. Сегодня, завтра и в пятницу. Начало представлений в 6 часов вечера, а по выходным в субботу и воскресенье представление будет начинаться в 4 часа дня. Билеты можно приобрести там же, на месте, рядом с шатром, в кассе цирка.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
7: Шагаем дальше. Следующее поздравление вручаем Валентине Коломажниковой. Вальчика с пожеланиями, с песней тоже сейчас начнет для вас звучать подарком. Дочь Виктория поздравляет. К поздравлениям доченьки присоединяется и зять, и внуки Даша и Егор. Мамочка наша, бабушка родная, добрая, нежная, золотая. Сегодня тебе 6,5-65, и хочется много тепла пожелать. Пусть будут здоровье, улыбки и силы, чтоб дети и внуки всегда рядом были. Пусть дом наполняют уют и любовь, а счастье приходит к тебе вновь и вновь. Вальчика, с днем рождения, с юбилеем красивым!

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: А делаю еще одну остановочку информационную. Напоминаю, что в Даугавпилсе гостит цирк «Марсель и Адетта» снова у нас. С новой яркой программой в этот раз зрителей ждет двухчасовое насыщенное шоу. С акробатами, жонглерами, дрессированными животными, конечно же, будет и клоун радовать и взрослых, и детей. Кстати, для самых маленьких еще и веселая дискотека в программе с главным ее героем Лабубу. Представления пройдут сегодня, завтра и в пятницу. 6 часов вечера начало, обратите внимание, а в субботу и в воскресенье в 4 часа дня. Билеты в кассе. В Центральном парке расположился цирк. Там же найдете и кассу билетную.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравление следующее, и песня тоже будет звучать. Это будет подарок для Насти. Настя, с днем рождения от Артура. Поздравления нет, пожеланий просто написано «С днем рождения». Но зато есть песня, а это уже много. Настя, от нас самые-самые солнечные. Много-много счастья, возможностей для любви.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Я сделаю паузу еще одну информационную и напомню всем, что в Даугавпилсе в эти дни гостит цирк. В Центральном парке расположился Марсель и Адетта с новой яркой программой. Двухчасовое насыщенное шоу ждет зрителей. Возможно, кто-то уже побывал, успел. С 15 мая цирк гостит у нас. Сегодня, завтра, в пятницу, начало представлений в 6 часов вечера. Обратите внимание, а в субботу и в воскресенье цирк у нас еще будет. В 4 часа представления будут начинаться. Билеты можно приобрести в кассе цирка. Касса расположилась рядом с цирковым шатром. Цирк «Марсель и Адетта», включая воскресенье, гостит у нас.
0: В эфире программа поздравлений.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
3: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
4: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений на 101,6 FM.
7: А ждет поздравление. Я уверена в этом. Ждет поздравление Зоя Попенок. Зоенька, с днем рождения. Нет, не так. С юбилеем в этом году. Коллеги, коллектив Мэго поздравляет вас с круглой датой и желают от души жизни только наслаждаться, вдохновения и сил. И, конечно же, Зоенька, здоровья, близких рядом и друзей. Много новых увлечений и фантастических просто идей. Зоенька, юбилеем! 25-летием, но с маленьким хвостиком, Зоенька.

0: Программа поздравлений.
1: Завершается потихонечку самый первый час нашей сегодняшней встречи. Надо подвести информационные итоги. А информационно в этом часе с нами гостил, с нами был, нам составил компанию цирк Марсели Адетта. Цирк Марсели Адетта снова в Даугавпилсе, в Центральном парке расположился и радует посетителей, зрителей, взрослых и детей новой яркой программой. Двухчасовое шоу, насыщенное, с выступлениями акробатов, жонглеров, метких стрелков. Харизматичный клоун тоже выйдет обязательно на арену. И сегодня, и завтра, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье не пропустите представление. По будням представление начинается в 6 часов вечера, в субботу и в воскресенье в 4 часа дня. Билеты можно приобрести в кассе на месте рядом с цирковым шатром. Марсель и Адетта цирк гостит в Даугавпилсе до 24 мая, включительно в Центральном парке.
0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
2: А послушай, что если счастье – это там, где ты и я живем себе? Не горюем. Может, вот он какой.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Новый час мы распечатали, начало второго на студийных. Всем еще раз доброго майского дня, настроения весеннего, солнечного. Сегодня в Даугавпилсе снова облачно, но это никак не должно повлиять на праздничные события. И уж точно погода не должна оказывать влияние на наше с вами настроение. Его всегда можно исправить парочкой добрых слов, приветом отправить их в рамках программы поздравлений. Участвуйте. Добро пожаловать 654-2530. Это для звонка. Выходите смело в эфир. Я вас всегда поддержу в этом вашем начинании, желании, стремлении. Или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: эфире программа поздравлений.
1: И еще одно поздравление для Валентины Коломажниковой. Подхватываю Вальчика от сына Евгения, от внука Кирилла, дорогая наша мама и бабушка. 65 лет тебе, годы пусть летят упрямо, благодарна ты судьбе. Пожелать хотим, родная, в этот праздник, в юбилей. Будь счастливой, дорогая, среди внуков и среди детей. Мальчика еще раз и от души с юбилеем.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
4: Кафе «Пеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пеца» на Саулас 12.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Не впадайте в уныние. Лучше подайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Янковский Роланд сегодня тоже принимает поздравления. Повод личный, особенный день рождения Роланда. Все родные, вся ваша дружная семья поздравляет. И родители, и жена, и дети. Бабушка Люся, дедушка Виктор, самого лучшего внука на свете. С любовью, с днем рождения. У каждого есть крылья за спиной. Жизнь дарит нам все новые сюжеты. Мгновение. Прислушайся, постой, закрой глаза, вдохни в себя рассветы. Пусть время остановится на миг, ведь этот день уже не повторится. Представь, как короток и длинен этот век. Представь и крыльям дай своим раскрыться. И важно знать, что жизнь твоя не зря. Ты нужен здесь всем тем, кто с тобой рядом. У каждого есть крылья за спиной. Они судьбою нам даны в награду.

0: как будто не было любви и не надо.
1: Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда.

0: Гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: 24. maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno spīdoja komandas start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs spīdvejs. Nākam 24. maijā uz mūsu spīdveja arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений. «Алиса Плюс».
6: С днем рождения! Слышат эти слова сегодня и Алена Полозова. Алена, крестная мама Жанна, поздравляет вас. В пожеланиях пусть солнце подарит тебе мечту. Красивую, высокую. А небо подарит тебе звезду, близкую и далекую. Ветер, надув паруса судьбы, будет всегда попутным, чтоб было тебе в этом мире красивом, радостно и уютно. Алена, с днем рождения, музыкальным подарком крестная выбрала вот эту песню «Как я искал тебя».
7: Отличное утро,

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения, Нелю Данчук, буду поздравлять. Сейчас Нелечка вместе с вашей сестрой Тамарой. Сестра Тамара и Роберт присоединяются к пожеланиям. В день рождения желают вам родные больше тепла и любви, душевного спокойствия, уюта в доме, радоваться этой прекрасной жизни, наслаждаться мелочами, которые приносят счастье, а также самого главного – крепкого здоровья. Нелечка, мы присоединяемся еще раз к этим пожеланиям искренне и с нашими самыми добрыми. Песня в исполнении Винника «Счастье» – это ваш музыкальный подарок.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ариночку Ефимову буду поздравлять сейчас. Арина, бабушка Марина поздравляет любимую внучку вас в этом году с красивым юбилеем. Любимая моя дорогая внученька, свой юбилей ты как весна, полна энергии, красоты и свежих надежд. Пусть каждый день наполняет тебя радостью и верой в себя. Пусть рядом будут те, кто дарит тепло и заботу. Желаю тебе быть счастливой, любимой, успешной и вдохновленной каждым мгновением.

плачешь, мое сердце разрывается на части. Когда ты улыбаешься, я на вершине счастья. Когда-нибудь ты станешь девушкой, невестой, и мы споем с тобой эту песню.

0: нет, вставай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
0: Металлолом в Толмец, вставай.
2: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv

0: Нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.
4: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: По мере поступления ваших просьб музыкальных исполняю их без лишних комментариев. Зачем они здесь, совершенно ни к чему. Ну а следующая песня уже музыкальным подарком будет. И эта песня требует комментариев. Она будет звучать для Фаины Мичун. Фаиночка, с юбилеем. Ваша сестра Марина поздравляет вас. С юбилеем, моя родная сестричка. Пусть в этот светлый день тебя окружают радость, внимание, тепло. Пусть каждое мгновение твоей жизни сияет счастьем. Пусть здоровье никогда тебя не подводит. Оставайся такой же активной, жизнерадостной, моя милая. Пусть на душе будет спокойно и весело.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одна просьба, и эта просьба касается композиции песни в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого будет сейчас звучать. Можно ли послушать песню про акробатиков Высоцкого? Вот вам акробатики, пожалуйста.

0: Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Ваня размалеванный. И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина.

любить не поздно, никогда. Поклонников фрикам

0: Программа поздравлений.
1: Сегодня быстро на финишную мы выходим. Как и не бывало, 2 часов, но осознаю, что сделать успели много, и много еще успеем за эти чуть меньше, чем час. За это время присоединяйтесь к эфиру. Программа поздравлений продолжается на радио «Алиса Плюс». Звоните, телефон в студии 654-2530. Или присылайте ваши сообщения, я с радостью на них отвечаю. Номер для сообщений 2020-1016.

0: вертоля.
1: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
2: В одном из поздравлений, оставленных на нашем сайте на сегодняшний день, Хатулёву Бернарду поздравляют. С днем рождения, Бернарда, от дочери и ее семьи. Мамочка, тебя мы поздравляем. Будь счастливой самой на земле. Пусть улыбка на лице сияет, пусть во всем всегда везет тебе. Долгих лет и крепкого здоровья, радостных мгновений, ярких встреч. Пусть согреют близкие любовью. И не забывай себя беречь.

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēji var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.
8: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: А еще одной песней сейчас порадуем Нелю Данчук. Главное, чтобы Нелечка слышала. Нель, с днем рождения. Подруга Наташа прислала поздравления для вас. С юбилеем, подруженька. Пусть здоровье не подводит. Настроение поднимается само по себе. Пусть жизнь будет интересной, насыщенной, уютной, теплой. Побольше тебе вечеров светлых, путешествий увлекательных, звонков от тех, кто любит тебя всем сердцем. Музыкальным подарком Нелечка для вас начинает звучать песня в исполнении Аллы Пугачевой «Жизнь слишком хороша, чтобы страдать».

В эфире программа поздравлений.

0: сердце крепче прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
3: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
2: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Любимого зятя Виктора Гладкова, Виктор, теща Лилия поздравляет вас с днем рождения. Зятек пишет: желаю тебе крепкого здоровья, исполнения всех твоих мечтаний, всегда быть опорой для своей замечательной семьи. Пусть все планы и дела идут в нужном русле и в нужном темпе.

0: эфире программа поздравлений.
1: А еще одно поздравление вот только пришло, адресовано Алене Полозовой. Алена, двоюродная сестра Инна, поздравляет вас. Дорогая моя сестренка, с днем рождения. Пусть светлым и радостным будет каждый твой новый день. Люблю тебя за твой замечательный характер, внутреннюю душевную красоту и готовность всегда прийти на помощь. Желаю тебе побольше добрых новостей. Будь здорова, счастлива, любима и благополучна. Поздравляю!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А песню в исполнении Валерия Меладзе выбрали коллеги. Поздравляю Илгу Мишина сегодня с днем рождения. Илга, но начнем мы не с песни, а с пожеланий. Так у нас повелось. Удачи и радости желают коллеги, счастья и любви. Пусть каждый день будет полон веселья и драйва. Смело воплощай все свои идеи. И пусть любая твоя мечта исполнится.

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Брониславе Антоновой привет от Рени. Хорошие, самые солнечные, конечно же. Бронислава, Бронечка, пожелания. Мы сейчас с вами послушаем Валерия Леонтьева.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал,

день и ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных глаз.

0: поздравлений.
1: Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
3: Добро пожаловать в мясной ларек Вегеста. В ассортименте хит продаж — запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
8: Еще один привет у меня есть, пришел тоже на сайт Светлане от Сережи. Солнечный привет Светлане и ее заботливым рукам, пишет Сергей. Желаю солнечной и теплой погоды.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А вот на этой так полюбившейся многим нашим слушателям песне в исполнении Михаила Бублика «Мир для нас» мы сегодня поставим с вами запятую. Все, что было заявлено, все озвучено, отправлено. Если вдруг мы что-то упустили с вами, может быть, о каком-то праздничном событии в чьем-то окружении забыли, мы завтра непременно наверстаем. Хорошего продолжения дня, обязательно доброго весеннего вечера. И до встречи в эфире. И, конечно, спасибо за отлично проведенные целых 3 часа прямого эфира. Пока. Услышимся.
2: Представь.

0: Радио «Алиса Плюс».
1: Весна – это не только теплая погода и прогулки. Вместе с открытием мотосезона на дороге Латвии вернулись мотоциклисты, и, к сожалению, вместе с этим все чаще происходят тяжелые аварии. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня важное напоминание от медиков для мотоциклистов и всех участников дорожного движения. Специалисты службы неотложной медицинской помощи отмечают, что в последнее время часто происходят серьезные ДТП с участием водителей мотоциклов, и во всех случаях люди получают тяжелые травмы. При этом медики особенно подчеркивают, что далеко не все пострадавшие были в защитной экипировке. А ведь именно шлем и специальная одежда во многих ситуациях могут спасти жизнь. Поэтому специалисты напоминают, что на дороге важно всегда надевать мотошлем, даже если поездка кажется короткой. Использовать защитную экипировку, куртку, перчатки и специальную обувь, не превышать скорость, помнить, что весной на дорогах еще много песка и ям, и никогда не садиться за руль после употребления алкоголя. В свою очередь, автомобилистам также стоит быть особенно внимательными, так как в этот период мотоциклы часто появляются в потоке, а из-за своих размеров они могут быть менее заметны в зеркалах. Помните, что дорога всегда требует не только опыта, но и максимальной концентрации. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, и пусть каждая поездка заканчивается благополучно.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, но надежду на прояснение синоптики все же оставляют. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 17 градусов. Направление ветра – северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Politiskā reklāma aplačina obšestvam Latvijai pirmā.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
7: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
8: Top, top, top!
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi – 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers – Farm Milk – 43% – 4,99 € kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмец, давай.
7: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

новой кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжение дня в Даугавпилсе будет облачно, но надежду на прояснение синоптики все же оставляют. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 17 градусов. Направление ветра – северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитай.

всплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

0: и прошло.
1: Алиса плюс 101.6 FM.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая,

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653 07 219.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: 24. maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzziņi vairāk Visionette LV.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
8: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
9: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, но надежду на прояснение синоптики все же оставляют. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 17 градусов. Направление ветра – северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: 24. Maja v Daugavpilsi speedway komanda iz pirmai starici Polši start Gniezno. 16 часов на стадионе Локомотив. Гонка польской национальной лиги. Локомотив старт Гнездо. Старт стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе Локомотив. Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

И раз уж решилась, давай мочи льдами. Сердце покрылось льдами, лед уже между нами. Скоро закончатся танцы над бездной, таю, больше не палить, таю.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uziņ vairāk Vizionete.lv.
3: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Solo akordeonam Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
5: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29-24-71-10.
4: mari.lv.
6: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
7: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, но надежду на прояснение синоптики все же оставляют. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 17 градусов. Направление ветра – северо-западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
6: 2-400-881.
7: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Ind Home в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
9: Все лучше, чем кажется.
10: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
2: 22 30 72 16.
3: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека «Слабубу» и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
4: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: Нас не догонят?
1: Нет, не догонят.
0: Нет, не догонят.
1: Нет.
0: Не догоняют?
1: Нет, не догоняют.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 11:00 vakarā.
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать. Ночью звёзды считать, хочу двигаться.

0: Одиссей возвратился пространством и временем полный.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

0: любовь считает год. Год. Год. Год.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.

106 FM. Алиса Плюс.